0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Soleá Polá de Cobitos. A la guitarra le acompaña Ramón de Algeciras.